0: Live, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia, everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток ФМ».
2: История из жизни.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.
1: Пора не пиломо, все будет четко, надо лишь остаться целому.
0: Liberty City, the legend of Perestroika and all the times, Kino, with great song, Группа Крови.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it. If you still

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
1: We are having an energy crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let

0: Лука-Лохи!
1: Music from the homeland!
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc!
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: East, we are in the West. This is Ruslana.
1: Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутый на зубах.

0: whole beat.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснутой, но

так живут много лет. Я люблю скорость, в тачке строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Atlas Music in Liberty City. Из Владивосток FM.
1: История из жизни.

этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Чанга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Ukraine Ukraine Hip-Hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Extravaganza! Gang-gang-gang-ganza!
2: Ну мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is Vladivostok FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: I hope you are enjoying your new wildlife in this new world.

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Ха.
4: This is Ruslana, and these are the wild energy.
3: Damn you! We're gonna own this motherfucking city. Yeah, все будет нашим.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Okay, here is good band. It's Split.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.
2: Direct from Palm Beach.
3: This is Radio Vladivostok.

0: to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: crisis here, a heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get up and let your heart do something.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
0: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
0: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
0: The Excelsior Extreme 9.
3: Hello, this is Christina from Poland.
4: Я уверен, что радио старше.
3: Владивосток FM.
4: Владивосток FM. Йо.

0: чуть-чуть европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.